радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. ТЭТ.

Масло, масло, масло, масло, меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Радио. Yeah.

0: Киры на рекорде.
1: Доброе утро и всем привет! 7:00 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы, мы начинаем.
2: Всем прекрасного начала дня и продолжения этой рабочей недели.
1: Да, вторник у нас сегодня, два гороскопа впереди. Рубрика «Я в эфире», где ваши голосовые сообщения мы тоже послушаем, конечно же, на определенную тему. Кому сложно, а так можно записывать в любом формате, мы напоминаем. Время рекорда, про спорт узнаем самое актуальное. Поиграем в игрушку, конечно, за приз «Ватафакты». Расскажем с автоэкспертом, мы пообщаемся по поводу автомобилей. Давно не общались, и горячие новости. Все это совсем скоро. Начинаем, как обычно. Что там по поводам на 4 августа 2026 года? День рождения шампанского.
2: Главное, чтобы в голову не ударили.
1: 358 лет, как этому игристому светлому.
2: Ой, там есть и розовое же шампанское.
1: Для меня оно просто игривый напиточек.
2: Для меня это... Ай, больно.
1: Ай, люстра, Валера. Пошел вон из дома.
2: Какая тяжелая судьба у шампанского.
1: Так, ну, пока... Ой, день качания на качелях сегодня.
2: Так, если вы во дворе есть качели, не сгоняйте детей. Но если она свободна, покачайтесь.
1: А если вы очень мало в своем возрасте сделали что-то для русского рэпа, то вот сегодня время покачать.
2: А представляешь, качание на качели, это когда берешь с гантелькой, садишься и такой, опа, вот так раз, вот так вот,
1: вот так вот.
2: А теперь трапеция.
1: День одиноких работающих женщин сегодня, 20 лет, как празднуется этот праздник. Одинокие работающие женщины, найдите одиноких работающих мужчин уже, пожалуйста, и соедините ваши сердца.
2: Слушай, если ты помнишь вчерашнюю новость, то работающие женщины в офисах не всегда одиноки.
1: В общем, давайте соединять одинокие девчонки. День гостя сегодня. Ну, вот просто день гостя. Ждите кого-то в гости. А день чуткого носа.
2: Это те, кто работает на обонянии.
1: День заветного сундучка. Кто придумывает эти праздники? Не мы же, не мы их просто вот так накидываем. Так, сегодня международный день дымчатого леопарда.
2: Дымчатый леопард, это который в пожаре был, что ли?
1: Это который в плацкарте в Лосинах.
2: А, ты про этого леопарда. А почему дымчатый? Потому что она все время смолит, как не в себя.
1: Возможно.
2: С трубкой стоит такая леопардиха.
1: Ну, выбор у тебя небольшой сегодня, Стас. На рубрику «Я в эфире» шампанское. Да, качели у тебя есть. Одинокие работающие женщины. Все это у тебя. Заветный сундучок и дымчатый леопард.
2: Да я счастливчик. У меня столько есть. Может быть, какой вы аттракцион?
1: Аттракцион?
2: Если, ну, качелем. Ну, туда отнести. Какая вы...
1: Какой вы аттракцион этим утром, да?
2: Ну, да. Думаешь,
1: много их?
2: Да их там много.
1: Там американские горки, русские горки.
2: Да. Почему эмоциональные качели еще есть?
1: Опа!
2: Вот это да.
1: Какой этим утром вы аттракцион, либо какой вы устроите аттракцион кому-то, возможно, запишите голосовым в чат мобильного приложения Рекорда. Вейкаперы, мы начинаем.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: Прямо сейчас на 4 уже августа, ничего себе.
2: Поехали, овны, энтузиазма вам нынче не отбавлять, а вот с идеями будет плохо.
1: А тельцы, сегодня у вас может не на шутку разыграться воображение.
2: Близнецы, все, что вы будете делать и говорить, будет основано на опыте предыдущих поколений.
1: Раки, прислушайтесь к тишине между словами, в ней таится значительно больше смысла, нежели в них самих.
2: Львы, ситуация вокруг вас начнет меняться и, возможно, не в ту сторону, в которую бы вы хотели.
1: Девы, если кто-то и знает, что вам на самом деле нужно, так только вы и никто более.
2: Весы, сегодня не стоит давать никаких обещаний.
1: Скорпионы, мечты следуют за вами неотступно, весь день не давая покоя.
2: Стрельцы, сконцентрируйте всю свою энергию на достижении основной цели.
1: Козероги, ваша манера действий впечатлит любого, но стоит ли произведенный эффект тех усилий, которые вы тратите?
2: Водолеи, сегодня вам стоит поаккуратнее выражать свои мысли по поводу умственных способностей лиц, с которыми вы собираетесь общаться.
1: Рыбы, сегодня кому-то экстренно потребуется ваша и именно ваша помощь. Всем хорошего дня, друзья.

0: Рекорд.
1: Вейкаперы.
2: Ждем ваши голосовые сообщения в чат мобильного приложения Рекорда. Тема сегодня: какой вы аттракцион этим утром, да, каким себя ощущаете, какой можете устроить для кого-то. Все это голосовыми к нам записывайте, мы через 10 минут уже будем слушать в прямом эфире, как уже по давней сложившейся традиции.
3: Так сказать, прокатимся по волнам ваших эмоций.
2: Реально. А пока к новостям. Московский оркестр обязал выплатить 1-2 миллиона рублей пианисту, которого уволили за плохую игру. Вот ты думал, выучил всю нотную музыкальную грамоту, так, да? А оказывается, можно еще и не устроиться музыкантом. А по мнению работодателя, у музыканта была недостаточная четкость ритма, они говорят, и слабый уровень нотного чтения, а также он периодически опаздывал на репетиции.
3: Ну, опаздывал — это плохо.
2: Хорошо, что мы разбираем это вот так. Однако в суде представители оркестра не смогли доказать, что музыкант плохо работал. Поэтому их обязали выплатить пианисту 1,2 миллиона рублей за время вынужденного прогула и 30 тысяч рублей компенсации морального вреда, еще говорят. И вы что, музыканта мурыжите, сказали в суде. Наверное, это не цитата.
3: Я думал, вот прям так сказали, мурыжите.
2: Да нет, конечно, это я придумал.
3: А, ну мало ли.
2: Но, в общем, видишь, если ты хотел стать музыкантом, то знаешь, что тебе еще нужно и хорошо отыграть. А я всегда думал, кто контролирует в оркестре?
3: Дирижер.
2: Он ведет композицию. А кто контролирует, кто плохо играет, кто недорабатывает. Видишь, как важно это в оркестре. Недостаточная четкость ритма. Вот все работодатель придумает, лишь бы уволить.
3: Дирижер. Мне кажется, всем занимается именно он. Просто на него все спихивают, типа, вот ты и решай. А они, может быть, поссорились. Может быть, плохая игра была в карты.
2: Угу.
3: Он его там обыграл.
2: До этого, да?
3: Да, он его обыграл. Говорит, ой, да ты плохо играешь. Ты плохо читаешь ноты. Он такой, в смысле, до, ре, ми, фу, су, лю, си. Может, он там играет? Тереден, тереден, тереден. Он говорит, так нет такого звука. Как это я свою клавишу поставил? Вот такой вот я.
2: Современное видение, да?
3: Приколист, да.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: ФАС возбудила дела против Apple из-за отсутствия на iPhone и iPad предустановленных российских приложений. По данным ведомства, компания не исполнила требования о предустановке мессенджера Max и магазина приложений RuStore, выполнив предупреждение лишь частично. Операторы дорожных камер предложили разрешить использовать беспилотники для автоматической фиксации нарушений ПДД. С их помощью хотят выявлять выезд на встречную полосу, движение по обочине и другие нарушения. Сейчас материалы с дронов можно использовать только при личном задержании водителя и вручении протокола. Архангельская область возглавила рейтинг регионов России самыми плохими дорогами. По данным исследования, нормативам там соответствует лишь 17% дорожной сети. Лучшие показатели зафиксированы в Москве, где стандартам отвечает 100% дорог, а также в Челябинской области, Ингушетии, Севастополе и Ханты-Мансийском автономном округе. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама.
2: Опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание — пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
10: в ленте.
0: Рекорд. Рекорд.

0: вейкаперы на рекорде. Время рекорда.
1: Привет, друзья! Привет, вейкаперы! Это спортивные новости, и с вами Виталий Чубаев. Самые интересные новости из мира спорта прямо сейчас. 229-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Кристиана Лютова, выигравшая турнир в Мемфисе в возрасте 16 лет и 175 дней, стала второй самой молодой теннисисткой с 1990 года, которой удалось выиграть свой первый титул уровня WTA. Моложе была только хорватка Мирьяна Лучич, победившая на турнире в Боли в 1997 году в возрасте 15 лет и 50 дней. В воскресенье 2 августа Лютова стала победительницей турнира категории WTA 250 в Мемфисе. В решающем матче она обыграла представительницу Чехии Дарью Ведьмадову, занимающую 114 место в мировом рейтинге. По итогам турнира Кристина поднимется на 103 позиции в рейтинге и займет 126-ю строчку. Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Артур Клума может стать вторым игроком в истории NBA и первым после Андрея Кириленко,

0: который будет выступать под 47-м номером, имея при этом инициалы АК. Таким образом, получит своеобразный АК-47. 24-летний Кулума остался без выбора на драфте 2025 года, после чего подписал с Лейкерс негарантированный контракт. Но в сентябре был отчислен и провел сезон 2025-2026 в G-лиге. По итогам летней лиги NBA 2026 Лос-Анджелес вместе подписал контракт с форвардом, двустороннее соглашение, которое позволяет ему выступать как в NBA, так и в G-лиге. Если Кулума сумеет закрепиться в составе к началу регулярного чемпионата и дебютирует в лиге, он может стать вторым АК-47 в истории Североамериканской лиги после Кириленко, большую часть карьеры проведшего в Юте. Коллектив Indiana Fever 1 августа установил историческое достижение результативности в женской национальной баскетбольной ассоциации. Баскетболистки Индианы обыграли команду Portland Fire со счетом 112-98, одержав таким образом пятую победу подряд, где они набирали 100 плюс очков по итогам встречи, что не удавалось никому в истории лиги. Их серия началась с домашней победы над Seattle Storm 110-107, затем домашние площадки были обыграны New York Liberty и Connecticut Sun, и предпоследней встрече вновь повержен Seattle Storm 105-95. После 29 матчей Индиана возглавляет Восточную конференцию, одержав 19 побед при 10 поражениях. Президент FIFA Джанни Инфантино добивается помощи администрации президента США Дональда Трампа, чтобы сохранить свой пост. Инфантино намерен встретиться с госсекретарем США Марко Рубио и поговорить о том, что футбол мог бы быть частью мягкой силы Америки. Ранее FIFA анонсировала создание дочерней структуры FIFA Forward Enterprises для управления коммерческими правами на чемпионаты мира и другие соревнования с целью увеличения доходов организации. Инициатива вызвала резкое неприятие со стороны УЕФА, Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна КОНКАКАФ и Азиатской конфедерации футбола АФК. Инфантино занимает пост президента FIFA с февраля 2016 года. До этого он работал в УЕФА. Журналист Ральф Бах заявил, что руководство Red Bull недовольно пилотированием нидерландца Макса Ферстаппена в нынешнем сезоне. По его мнению, гонщик перегружает машину, что стало причиной неоднократных вылетов. Red Bull в каком-то смысле винит его за то, что он гоняется быстрее, чем позволяет машина, хотя это бессмыслица. Если у вас есть настолько быстрый гонщик, постройте ему соответствующую машину, вот и все. Red Bull нужно построить машину, которая будет соответствовать его таланту, а не наоборот. Нужно признать, что он выдает результаты вопреки ограничениям машин. Это были самые интересные новости из мира спорта за прошедшую неделю. С вами был Виталий Чубаев. Услышимся в следующем выпуске. Пока.
1: Время рекорда. По вторникам в Вейкаперах на рекорде.

0: 8.01 в Петербурге по московскому времени. Из Петербурга и вещаем. И еще 3 часа будем с вами, конечно. В этом часе не пропускайте, будем играть. Установите мобильное приложение Рекорд. Обязательно оно вам поможет и в розыгрыше, да, билет на аниме. Кстати, он у нас проходит. Напоминаем вам.
1: Ничего себе.
0: Да, просто слушайте внимательно эфир и ловите песни аниме. Все, рассказывал записанный мужчина в эфире. А мы пока переходим к новостям. В общем, ребятки, ученые там выясняют, почему при поедании китайского гриба определенного все видят одну и ту же галлюцинацию. Карликов или лилипутов. В общем, в провинции Юньнань, вот так, если быть точными, врачи ежегодно фиксируют всплеск обращений пациентов с редким зрительным искажением. Люди видят маленьких существ, которые перемещаются по комнатам, прыгают по стенам и мебели. Причиной оказался гриб определенный, который используется в местной кухне. И его воздействие длится до суток и сопровождается дезориентацией и головокружением.
1: То есть получается, как на сеанс в кино ходишь. Ну, пожалуйста, мне вот это блюдо.
0: Только на сутки.
1: Да, и ты такой смотришь.
0: Не совсем весело. Причем его употребляют часто в пищу, но не понимают, почему вот в определенный период времени он дает какой-то вот такой эффект.
1: А представляешь, не дает он никакого эффекта, просто так. Люди узнают о том, что ты его поел. Ну, небольшие люди, давай так скажем.
0: И строят вокруг тебя пространство.
1: И приходят к тебе домой. Ты такой думаешь, у меня галлюцинация. Они просто обносят тебе хату, резвятся.
0: Не, ну, кстати, твоя теория имеет право на жизнь, да? Мы будем обсуждать, что вы видели лично, но вам никто не поверил. Такая тема обсуждения. В голосовании есть все. Дешевый бензин. А?
1: Да такого нет.
0: Но магию какую-то кто-то, может быть, наблюдал и видел, но никто не поверил. НЛО и уже проголосовало за это. 25% наших слушателей. Пишите подробности. Я люблю все про НЛО.
1: Не, про НЛО ты действительно прям увлекаешься?
0: Я не то, что увлекаюсь, но меня притягивает этот, вот какой-то этот, хотел сказать, железный человек. Йети, тот же самый, снежный человек.
1: Йеллоупуку его еще называют.
0: Йеллоупуку его еще называют. Это же Дед Мороз, по-моему, нет?
1: А, да, по-другому называют это.
0: Ну, как-то там...
1: Да Дед Мороз...
0: Бигфут его называют еще.
1: Да Дед Мороз тоже, знаешь ли, как бы...
0: Я лично все такое люблю. Вот все вот это вот загадочное. Может быть, своего кумира какого-то вы видели, вам тоже, опять же,
1: никто не верит.
0: Приземлимся, да, приземлимся.
1: Нет, кто-то говорит, а мне вот Ди Каприо написал, попросил 1500.
0: Чтобы приехать, да, в Россию,
1: да,
0: и забрать меня.
1: Он настоящий.
0: На Том Холланд, помним, да, что творил с Долиной. Ну, как так можно было?
1: Да что ж ты творишь-то?
0: А потом паука своего снял.
1: Человек-паук. Забанил ее в свои сети, а?
0: Добрый сосед, Человек-паук. В общем, обсуждаем, что вы видели лично, но вам никто не поверил. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
2: Вейкаперы. На Рекорде.

0: А мы обсуждаем, что вы видели, но вам никто не поверил. А мы вот решили верить вам сегодня. Все, что вы напишете, действительно, честно, вот как оно есть.
1: Да потому что оно почти все существует. Да,
0: конечно, если вы это видели, то мы вам доверяем в любом случае. Вот Андрей Кош написал, вчера только видел дешевый бензин, очереди на заправке не было. Ну зачем с козырей-то сразу? Ну зачем обманывать нас?
1: Сейчас все захотят тоже увидеть, попробовать.
0: Скинь адрес людям, город. Конечно, чтобы все знали. Так, поехали дальше. 4 килограмма щука была, но сорвалась, Дмитрий написал. Эх, жалко.
1: Так, а 4 килограмма это много для
0: случай
1: щуки?
0: Случай был, реально так. Тебе рассказываю. В общем, есть у моей знакомой дед, и он поймал карася. Ну, карась был небольшой. И он говорит, слушайте, обращается к внучке и говорит, ну, может, там вот эти искусственные интеллекты, вот эта вся движуха, а можешь вот карася увеличить, чтобы он вот две руки мне помещался? А таких карасей, в принципе, не бывает, если что-то радиоактивное в реке не появилось. Но она, естественно, увеличила этого карася, скинула ему, он мужикам показал, говорит, смотрите, как его поймал. Решил обмануть, сказать, мужики, вот какой у меня улов.
1: А они такие, мы тоже хотим. И такие говорят, так, ну-ка покажи, что ты там пил.
0: Ну, в общем, интересная история, как обращаются сейчас старшее поколение к молодому, чтобы повзаимодействовать.
1: А да, раньше же все хвастались, когда у меня вот щука, там он держит огромную, там сама он поймал. А сейчас можно же действительно в ИИ все сделать.
0: А, так, неизвестный слушатель пишет, нам каждый день вижу утром энную сущность в зеркале.
1: Это что-то не... Она что-то требует от вас. Как часто она приходит?
0: Нужно просто умыться, и все нормально. И она исчезнет.
1: Покорми ее.
0: И Ильгиз пишет, сейчас вам напишу, что видел, как BMW включали поворотники. Так вот, поверьте этому человеку, это я был. Я ездил на BMW и всегда включал поворотник. Ильгиз.
1: Прикольно. Знаете, такая странная закономерность. Я тоже видел BMW, которая включает поворотники. А, аплодисменты.
0: Хорош. Человек сам это сделал.
1: Ну вот я честно, я видел BMW, который включает поворотники.
0: И что?
1: Но он поворачивал налево, а поворотник был направо.
0: Бывает, бывает. Они делают свои маленькие шажки к этому.
1: Причем, он, знаешь, он проморгнул такой, типа, я буду поворачивать не туда. Я такой, ладно, но он его выключал. А когда начал поворачивать, включил вообще не туда.
0: Друзья, обсуждаем, что вы видели лично, но вам никто не поверил. Пишите свои истории в чат мобильного приложения Рекорда и наш соцсеть.
2: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
3: Ну, плюс немного мемов.
2: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Реклама.
4: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
2: Новый сезон борьбы за Кубок России. Лето и море эмоций на «Газпром-арене». Отличный повод провести время с друзьями. 5 августа «Зенит» сразится с «Балтикой». Начало матча в 20:45. За 2 часа до игры вас ждет выставка Суперкубка России, развлекательная программа и фудкорты с кухнями разных стран. Подробности только на официальном сайте «Зенита». Карта болельщика не требуется. 0+.
5: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Давайте поиграем через минут 10. Прямо сейчас открывайте чатик мобильного приложения Рекорда. И именно оттуда мы кого-то из вас забираем случайным образом. А вы пишите туда слово «игра», если вы хотите приз от вейкаперов, передать привет своему городу, всех, кто вас узнал. Ну и вообще, в принципе, с нами пообщаться. Да?
1: Давно пора уже.
2: Это, общаться с людьми.
0: Это не страшно. Нам это нравится. Мы любим играть с вами. Пишите «игра».
1: Звучит как, знаешь, начало фильма какого-то.
2: Мы любим играть с вами.
0: Вообще-то. Я бы, наверное, после этого сам бы задумался, я адекватный вообще или нет. Но мы продолжаем обсуждать, что вы видели, но вам никто не поверил. Ярослав пишет: парни, доброе утро. Видел у вас на сайте требуется радиоведущий. Отправил демо, но мне пока никто не верит.
1: Так тебе никто и не верит.
0: Почему?
1: Не знаю, этого не существует.
0: Нет, это действительно правда. Вы можете скидывать свои демки.
1: Да нет же вакансии.
0: Рекорд
1: существует.
0: Рекорд ищет новые голоса. Ребята, если вы хотите, пожалуйста, там, по-моему, на ХХ есть даже, можете посмотреть.
1: Да.
0: Все в правилах описано. На здоровье. Ждем всех, мы рады. Вреднюлечка пишет: в детстве видела шаровую молнию. Напугал, да, чертиков. Теперь боюсь грома и молнии. Шаровую молнию. Бабушки нас этим пугали. Мы как-то даже обсуждали шаровую молнию отдельно как тему. Действительно, мало кто ее видел.
1: Вот вреднюлечка залетает в квартиры.
0: К розетке подрубается, да. Нельзя ее трогать.
1: К зарядке подрубается. Но если там выход тайпсишный, конечно. Конечно, вот.
0: Ну, не настолько.
1: По шкафчикам лазит.
0: Гашан пишет: салют, вейкаперы. Мне тут накидывают случаев, как видели призраков или погодную мистику всякую. Так ты расскажи нам про них. А еще говорят про какой-то несуществующий АИ-95 по 40 рублей за литр. А вот все пытаются доказать руководству, что видел у себя на столе конверт с премией, а они мне не верят. Любят руководство. Вот
1: давайте так, если руководство сказало, что премии нет, значит, премии нет.
0: Значит, они видели, как ее нет, как минимум. Сергей нам рассказывает, говорит: всем привет, с одноклассником. Видел кошку с крыльями. Сказали учителю. Она сказала, что если принесете, то 5 в году будет. 2 дня искали кошку, итог 3 в году, и мы под сомнением.
1: Стоим на учете в больнице.
0: Детские фантазии, да, они бывают.
1: А крылатая кошка сидит и угорает над ними. Представляешь?
0: А кто его знает? Вдруг увидели.
1: Ну, мы же все верим, всему.
0: Андрей пишет: я видел чудо, как жена, точнее, моя, накрасилась за 3 минуты. Хотя всегда это проходило минут 10 приблизительно.
1: Ой, да, возможно. Это все равно, что и девочка извиняется.
0: Но мы же верим во все. Мы договорились с тобой.
1: Ну да.
0: Изначально. И мы верим Андрею в данном случае.
1: Слушай, ну тут даже не мистика, тут, скорее всего, талант.
0: Она поторопилась.
1: Да.
0: Возможно, у Андрея был день рождения. Может быть, какой-то серьезный повод. Она хотела его порадовать.
1: Это тот момент, когда ей было больше нужно.
0: Что вы видели лично, но вам никто не поверил. Мы обсуждаем, вы пишите свои истории в чат мобильного приложения Рекорда. Голосовыми тоже можно и в нашу соцсеть.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Стратегия коллективной безопасности ОДКБ допускает применение ядерного оружия для защиты стран-участниц в случае нападения, заявил постпред России при организации Виктор Васильев. По его словам, документ также относит к ключевым угрозам распространения оружия массового уничтожения и рост числа государств, обладающих ядерным потенциалом. В Госдуме предложили вернуть профессию лесника для борьбы с лесными пожарами. По мнению депутата Сергея Миронова, лесники смогут следить за порядком, вовремя выявлять очаги возгорания и заниматься восстановлением лесов. Он заявил, что без этой профессии невозможно эффективно сохранить российские леса. Президент ФИФА Инфантино намерен обратиться к администрации Дональда Трампа за поддержкой, чтобы сохранить свой пост, сообщает The New York Post. По данным издания, он планирует встретиться с госсекретарем США Марко Рубио. Источники утверждают, что главной целью переговоров станет попытка заручиться политической поддержкой перед выборами главы ФИФА. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Реклама. И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах Фит-сервис диагностика подвески бесплатно и скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Здесь не ловит? Совсем. Зато моя волна ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
5: Условия подписки Яндекс Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
3: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
6: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
7: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: рекорды. Вата-факты.
1: Начнем с такого. Это просто факт. В Древнем Египте приобретение гражданами личного богатства было возможно только на государственной службе.
2: То есть я должен устроиться
1: на госслужбу? Да, тогда ты будешь богат. Только так в Древнем Египте это было.
2: А в остальное никак вообще? Все время бедный?
1: Все остальные были бедными, да.
2: Пошел в техникум, отучился в школе, пошел в техникум. Пирамид на кого будешь поступать? Он такой, ну я на бедняка. Он такой, о, нормально.
1: Обучение один день.
2: Один удар кнута.
1: В общем, вот такой вот фактик тебе интересный. Древний Египет, прошу.
2: Да что ж такое-то?
1: Зацепиться. Кучи-сабиши. Такой японский термин есть. И он описывающий ситуацию, когда ты не голоден, но ешь, потому что твоему рту одиноко. Так это переводится.
2: Одинокий рот.
1: Одинокий рот – это кучи-сабиши.
2: Одинокий рот на карнизе за окном. Смотрит на холодильник, стучится в него.
1: В общем, и это значит, нужно занять рот какой-то едой. Кучи-сабиши. Так я же всем приятного аппетита. Не, ребят, я кучи-сабиши сегодня. Я кучи-сабиши всю компанию, просто кучи-сабиши.
2: Красивое название. Я теперь буду так, наверное, говорить, если запомню его. А почему они еще не придумали специальные там жвачки какие-нибудь, там блюда, которые малокалорийные?
1: Нет, смотри, ну эти же все термины, они идут с древности, да? Опять же, и вот раньше, когда жвачек не было, было куча сабиши. Нужно же поддержать толпу.
2: Ну, жуйте кору.
1: Еще один факт интересный. У лобстеров мочевой пузырь находится в голове.
2: Вот уж действительно, кому моча в голову ударила.
0: Реклама. Новый сезон борьбы за Кубок России. Новые вызовы, энергия трибун и неповторимая атмосфера каждого матча. 5 августа «Зенит» принимает на «Газпром-арене» в Балтику. Начало матча в 20:45. За 2 часа до игры вас ждет выставка «Суперкубка России», развлекательная программа и фудкорты. Карта болельщика для посещения матча не требуется. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
3: Поднимись туда, где звучит драм-н-бейс. 22 августа фестиваль «Мы любим драм-н-бейс» поднимется на самую большую крышу Санкт-Петербурга «Roof Place». Три танцпола, 20 топовых артистов, рассвет с видом на залив, мощный звук и новый уровень мультимедийного, светового и лазерного шоу. 22 августа. Крыша «Roof Place». Подробности на сайте drumrave.ru. 18+.
4: Через 100 метров поверните
5: за ведром кофе.
6: В пекарнях «Цех 85» охлаждающие напитки гигантских размеров. Почти 1,5 литра латте со льдом или эспрессо тоника за 429 рублей. И не забудь про авторские лимонады. Грейпфрут, бузина, земляника, мята или цитрусовый микс по цене от 189 рублей.
7: Цех 85. Лето большого объема.
8: Продукция представлена во всех пекарнях сети Цех 85. О наличии продукции уточните у сотрудников на кассе. Подробности на сайте цех85.ру. Организатор ООО «Веселый купец». 6+.
9: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
10: Панорамные участки.
9: Очаровательное место в окружении леса. Чистый воздух. 25 минут от города.
10: И всего 150 тысяч за сотку.
9: Круглосуточно охраняемая территория. Вся инфраструктура для комфортной загородной жизни.
10: Кафе, рестораны, магазины, аптеки и пункты выдачи маркетплейсов.
9: Панорамные участки. Приезжайте, вдохновляйтесь и оставайтесь. Звоните 317-22-23.
10: 317-22-23.
11: Нужен дизайн-проект с ремонтом под ключ.
12: Барт-ремонт.
11: А материалы?
12: Барт-ремонт.
11: А мебель?
12: Повторяю, Барт-ремонт.
11: Ты там работаешь или других компаний не знаешь?
12: Послушайте, вы сами сказали, что хотите все под ключ, в одни руки.
11: Ну, да.
12: Так вот, повторяю, Барт-ремонт. Вам в Барт-ремонт. Вопрос закрыт. Перехожу на сайт Барт-ремонта.
11: Проект, материалы, мебель, ремонт. Барт-ремонт. Все включено.
13: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: А мы продолжаем обсуждать, что вы видели лично, но вам никто не поверил. Но перед этим напоминаем вам, что можно закинуть свой вопрос про автомобиль в чат мобильного приложения Рекорда. Наш автоэксперт через 10 минут будет отвечать на все ваши вопросы, которые вы только напишите. Все, что касается автомобилей, пишите прямо сейчас. А поехали, читаем комментарии по теме. Итак, лично видел кат без пробок, Александр написал.
1: Кат без пробок?
0: Наверное, ночью. Это ночью. Ну, когда еще такое возможно-то?
1: Во сне, наверное.
0: Вот, это же нереально. Сергей, вчера слышал от вейкаперов, что сегодня сделают тему для обсуждения, где и когда было 18+. А что хотите?
1: А что было?
0: Если таков запрос аудитории, мы вообще только за. Напишите нам во все соцсети. Да, делаем. Просто вот так, и мы будем знать, что есть количество людей определенное, которые готовы рассказать свои истории. Пожалуйста, поехали дальше. Белка пишет, муж уверяет, что лет 30 назад видел НЛО. Я ему не верю. А вот все, кто видели НЛО, им всем не верят. Вот Катя Лель, возьми, к примеру.
1: Ее не взять уже так просто.
0: Она
1: женщина
0: же
1: там побывала.
0: Ну, настолько правдоподобные истории, правильно?
1: Слушайте, ну, нет ощущения, что у него просто связка какая-то у инопланетян с этими, со стоматологами.
0: Это как вообще? У тебя подвязано?
1: У нее, ну это через Катю Лель, там же зубы воровали, она рассказывала. Ты вообще слушал, что она говорила? Я записывал конспекты, я теперь боюсь этого всего дела.
0: А зимой вечером стоял на светофоре и вижу, вдалеке летит белое привидение. Но когда оно подобралось ближе, это оказалось чернокожий человек в белом пальто. Оказывается, он ехал на самокате. Обман зрения, обман зрения. Бывает и такое. Так, Владимир пишет, я видел свободный и без ограничений и замедленный интернет. Видимо, не замедленный, хотел написать.
1: А где видел? В интернете?
0: Читал про него где-то историю, возможно. Друзья, обсуждаем, что вы видели лично, но вам никто не поверил. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
2: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Глава МИД Таиланда заявил, что власти усилят меры безопасности для туристов после убийства россиян брата и сестры Назимовых. По его словам, трагедия подрывает доверие путешественников, поэтому страна намерена принять дополнительные меры, чтобы не допустить повторения подобных преступлений. После атак беспилотников на склады и торговые сети начали обсуждать с поставщиками изменения логистики. По данным СМИ, часть ритейлеров предлагает производителям самостоятельно доставлять товары в магазины и распределительные центры. Эксперты предупредили, что такой переход может привести к росту отпускных цен на продукцию. В Канске Красноярского края двое пациентов сбежали из психоневрологического диспансера. Перед побегом они переоделись в обычную одежду, чтобы не привлекать внимания. По данным СМИ, одного из беглецов ранее привлекали к уголовной ответственности. Сейчас их разыскивают сотрудники полиции и спасатели. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
0: Вы слышите зов Вальгаллы. Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. «Рагнарёк»! Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
3: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
6: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
7: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
8: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15. 6 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Mews Diamonds.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
10: в ленте.
11: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
13: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: каперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас, на 4 августа.
2: Овны, сегодня вашему любимому человеку будет не просто придумать, как ему жить без вас.
1: Тельцы, сегодня ваш любимый человек поведет себя совсем не так, как вы планировали.
2: Близнецы, пора задуматься о том, что вы еще не успели сделать, и срочно начать это делать.
1: Раки, сегодня вашей второй половинке будет довольно просто объяснить вам некую истину.
2: Львы, сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно привыкнуть к тому, что вы личность самостоятельная.
1: Девы, сегодня у вас же непростой разговор с вашей своей второй половинкой.
2: Весы, сегодня не самый удачный день для перемен.
1: Скорпионы, в этот день не стоит выставлять ваши чувства на показ, берегите все.
2: Стрельцы, сегодня у вашего любимого человека будет игривое настроение, которое вам придется ощутить на себе.
1: Козероги, в этот день не стоит забывать о том, что вы не единственное живое существо на этой планете.
2: Водолеи, сегодня звезды советуют вам поиграть в измену. Не изменять, а поиграть в измену. Примите от кого-нибудь приглашение сходить в кафе.
1: Рыбы, будьте осторожны сегодня с домашними животными, особенно с собаками. Их нрав нынче крайне непредсказуем. Любите друг друга, друзья.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: 12 августа россияне смогут увидеть частичное солнечное затмение. Наибольшая фаза, более 80%, ожидается в Мурманске, Петрозаводске, Пскове и Санкт-Петербурге. Полное затмение пройдет над Таймыром, затем через Гренландию, Исландию и Испанию. Максимальная фаза наступит в 20:46 по московскому времени. Московский суд отказался признавать авторские права на изображения, созданные с помощью ИИ, включая Мону Лизу с вином и статую Свободы с вином. Суд пришел к выводу, что запросы к нейросети являются техническими действиями и не могут считаться творческим процессом, поэтому такие изображения не подлежат авторско-правовой защите. УАЗ официально присвоил семейству СГР легендарное название «Буханка», при этом заводские индексы моделей сохранятся в технической документации. Производитель уже начал регистрацию товарного знака, и с конца июля новое название используется в рекламных материалах и на официальном сайте компании. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Радио Рекорд представляет «Белая снежная королева».
3: Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич и Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
4: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указана на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
7: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
8: Условия подписки Яндекс Плюс. Я.CC/. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
6: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
8: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
9: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боли спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Рекорд. Транслятор.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Первое горячее у нас для девушек, конечно. Шопоголики, будущие алкоголики. Такой заголовок. Зависимость от, на покупку напрямую связана с развитием алкоголизма, утверждают психологи. Верить или нет, девчонки?

0: вернулся в синюю яму.
1: Еще есть горячая новость, и она не очень веселая, Станислав. Все больше людей по всему миру отдаляются от родителей. Согласно опросам, 35% вообще не хотят поддерживать с ними общение, а еще около 30% регулярно конфликтуют. Главная причина – разрыв между поколениями. Многие считают, что родители выросли в совершенно другой реальности и не понимают современных проблем и переживаний. Ну, это стандартная штука. Отцы и дети.
0: Слушай, ну вот у меня под окнами очень много собираются зумеров.
1: Так.
0: Они там тусят.
1: Так.
0: Ну да, мы выросли в другое. И их родители выросли в другое время. В нормальное, судя по всему. И проблемы там были пожестче. Они вот это, вот я как бы, ну я же пришла, да, вот. Я слушал полчаса, честно.
1: Так.
0: За полчаса я не узнал ничего.
1: А должен был вообще?
0: Должен. Ну,
1: ты как общался, подожди, вот на лавочке тогда у себя в Комсомольске?
0: Ну ты приходишь, на лавочке, во-первых, мы так долго не сидели, а во-вторых, ты приходишь и говоришь, у меня проблема. Говоришь, какая? Она мне изменила, не знаю, или он мне не пришел, или мы сейчас пойдем драться. Говоришь, почему? И ты сразу понимаешь проблему. А здесь полчаса бессмысленного, несвязанного разговора.
1: Может быть, это трейлер, это было погружение в ситуацию. Вот может быть такое своеобразное.
0: Так, зумеры, не отдаляйтесь от родителей. Что бы они вам ни говорили, они вас любят. Это родные вам человечки.
1: Ну ты воспитатель вообще, конечно.
0: Иначе получите леща.
1: Тут уже сдался.
0: Воспитатель я так себе, конечно, да.
2: Вейкаперы. На рекорде.

0: Погода в Санкт-Петербурге плюс 19, по ощущению как плюс 20, все еще облачно. Максимальная температура, но это уже ближе к вечеру, плюс 21 градус. А вот совсем к вечеру будет плюс 19, солнечно, без осадков.
1: Вот мы как в сказке. Закопал монетки, вырастил денежное дерево и собираю урожай.
2: Сынок, блестящая идея для инвестиций. Купим участок в поселке Новотоксово.
1: Там что, волшебный лес?
2: Лучше! Одна сотка стоит всего 180 тысяч рублей. Местоположение шикарное. Новое Токсово. 25 минут от города. Рядом озеро. Вокруг лес.
1: Ура! Скорее звони, чтобы забронировать участок.
3: 317-46-66. 317-46-66.
4: Нужен дизайн-проект с ремонтом под ключ.
5: Бартремонт.
4: А материалы?
5: Бартремонт.
4: А мебель?
5: Повторяю, Бартремонт.
4: Ты там работаешь или других компаний не знаешь?
5: Послушайте, вы сами сказали, что хотите все под ключ. В одни руки.
4: Ну, да.
5: Так вот, повторяю, Бартремонт. Вам в Бартремонт. Вопрос закрыт. Перехожу на сайт Бартремонта.
6: Проект, материалы, мебель, ремонт. Бартремонт. Все включено.
7: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327 06 27.

0: серии.
1: Вот ты, Станислав, меня спрашивал, да?
2: Так, подожди, я где-то проштрафился, что ли? Или
1: короче, я новость только что увидел. Самое так. актуальное, что есть. Сократить население Земли вдвое до 4 миллиардов человек предложила группа ученых из Италии и Великобритании. Таноса, помнишь?
2: Да, помню.
1: Та же самая история, они предлагают.
2: А каким образом?
1: А, вот
2: камни бесконечности им нужны.
1: Да, по их мнению, это можно сделать за 200 лет, что поможет снизить нагрузку на природные ресурсы, сократить выбросы вот этого СО2, сохранить биоразнообразие, как они заявляют. Ну, пока реклама так себе.
2: Да хватит называть людей биоразнообразием.
1: И улучшить качество жизни. Но, что самое интересное, они не обозначили как. Они говорят, просто сократить вдвое. Что за планы опять глобалистов?
2: Слушай, у Дэн Браун, по-моему, писатель, который пишет про доктора Лэнгдона, если помните, Код да Винчи он писал. Я не помню, как называется книга его. Там была такая же тема про сокращение количества людей. Mm-hmm. И все думали, что это вирус, который убивает людей, mm-hmm. а это был вирус, который каждую вторую, третью женщину делал бесплодной.
1: Ничего себе.
2: Это жестокий метод. Он отвратительный, мерзкий, но там врач называл его гуманным. Угу. И о чем это говорило? Люди не умирают, но и не рождаются новые. И за определенное количество времени количество людей на планете сокращается. Но так делать нельзя. Может быть, просто нужно осваивать новые ресурсы и улучшать жизнь таким образом, чтобы количество людей на Земле могло угу. существовать нормально.
1: Мы тебя отправим на Россию-2.
2: На Россию-2.
1: Как раз таки в программу, возможно, какую-нибудь, где будут обсуждать вот подобные темы, а ты от нас пойдешь.
2: Я пойду.
1: От рекорда ты пойдешь.
2: Все, нормально.
1: Мы решили так.
2: Чтобы никто так говорил, так заткнись! Заткнись! Я говорю, сам заткнись! Вот мы уже плещем воду друг другу в лицо.
1: Да-да, потом
2: пойдешь. И я такой, я за гуманные методы! И с локтя его такой.
1: Не, ну новость очень странная, как по мне. Ученые, причем Италии и Великобритании.
2: Очень странная.
1: А давайте, за 200 лет.
2: Так, еще раз, кто? Италии?
1: И Великобритании, да.
2: А, хорошо, что не это, не другой страны. А то было один раз уже, когда итальянцы там что-то...
1: В общем, надо думать. Мы бы обсудили это с вами еще часа три, но, к сожалению, утреннее шоу сегодня подходит к концу. Да, друзья, спасибо вам большое за это утро. Хорошего вам дня. Завтра услышимся с вами вновь. Никита и Стас Вейкаперы.
2: Всем прекрасного продолжения этого дня. Пока!
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Dance Radio. Record.
1: В эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. В ближайшие 3 часа буду вместе с вами. Друзья, Радио Рекорд объявила лайнап. Это все фестиваль «Пиратская станция Рагнарёк» в столице. Для любителей скандинавских мифов новая глава легендарного драм-н-бейс шоу перенесет нас с вами. В самые неожиданные обстоятельства будут асы, викинги, силы хаоса, огонь и лед в одном масштабном мультимедийном перформансе. Все это пройдет в VK-стадиум, выйдут сразу 3 зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов, от ветеранов сцены до героев новой волны. Это все Кашин, Крот, CA2K и Гвоздь и многие другие. Все это пройдет 31 октября в Москве, VK-стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Все подробности ищите прямо сейчас на radiorecord.ru 18+. Обязательно рассказывайте, друзья, в нашем чате мобильного приложения «Рекорд», с кем увидимся, кто собирается. Давайте пока переходить к музыке. В этом часе Police in Paris и Ида Галич. Бизи. Послушаем работу от Тиесто. Эго Сакс Финале. Услышим трек от Now and the Warning.

смелые руки и стройные ноги растут из одного и того же места. Are you with me? I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some

0: 103-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Что мы все в этой глуши живем? Никакой инфраструктуры. Так и умереть можно со скуки. Надо бы участок ИЖС купить в центре Шлиссельбурга. С коммуникациями, пропиской, поликлиниками, школами и садами. Вот тогда и заживем.
2: Поселок в центре города? Разве такое бывает?
1: Конечно, бывает. А еще там Нева рядом. Звони, чтобы узнать подробности. 317-24-44.
2: 317-24-44. Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: США планируют попытаться возобновить переговоры между Россией и Украиной в ближайшие недели, заявил Рубио в эфире Fox News. При этом он отметил, что у обеих сторон есть достаточно четкие красные линии, мешающие достижению соглашения. Ранее Трамп выразил мнение, что и Путин, и Зеленский хотят заключить сделку, но для этого потребуются уступки от обеих сторон. Операторы дорожных камер попросили правительство разрешить им применять беспилотники для фиксации выезда на встречную полосу, обочину и аналогичных нарушений правил дорожного движения. Сейчас снятые с воздуха фото можно приобщить к административному делу, но нарушителя нужно задерживать и вручать ему протокол лично. Москва, Челябинская область и Ингушетия заняли первые места в рейтинге российских регионов по качеству дорог. В конце списка оказались Кировская, Волгоградская и Архангельская области. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Дэнс лето!
0: На рекорде.
3: Лето!

0: реклама. Поздравляем команду клуба плавания «Чемпион» с победой.
1: Мам, а чемпионами рождаются?
2: Нет. Чемпионами становятся в Атлантике.
3: Обучаем детей плаванию с 3 лет. Удобная зона отдыха для родителей и детей с видеотрансляцией занятий. Групповые и персональные тренировки.
4: Теплая вода, опытные тренеры, соревнования, медали и фирменная футболка в подарок.
1: Мам, запиши меня в группу.
3: Клуб плавания «Чемпион» в бассейнах Атлантика. В Санкт-Петербурге, Сертолово и Гатчине.
1: Записывайся на atlantica1.ru.
5: Жить за городом? Ха, вот еще. Полжизни на дорогу потратишь.
6: А как тебе такое? Участки в Артемягах всего в 8 километрах от города. Остановка рядом. 10 минут и приехал. ИЖС, коммуникации, крутая инфраструктура. Школы, детские сады, магазины, конный клуб. А цена участков 600 тысяч за сотку.
5: Просто космос!
6: Звони. 611-25-25.
5: Ага, 611-25-25.
7: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

Открываем новый час. В эфире главный танцевальный. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, как часто вы летаете? Вот самолет без окон хотят запустить уже к 2030 году. Американский лайнер сможет перевозить до 250 пассажиров и расходовать почти на 50% меньше топлива благодаря необычной конструкции «одно крыло». Вместо привычных иллюминаторов пассажиров ждут огромные экраны с панорамным видом наружу, а сам салон обещают оформить как просторную гостиную. Первый прототип должен подняться уже в воздух буквально через год. Ну вот на фотографии выглядит, конечно, очень неожиданно и почти приятно. Вы можете тоже оценить в нашем телеграм-канале Радио Рекорд. Многие другие новости там также вы сможете найти. Заходите, смотрите, оценивайте, как вам такое решение. Напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд. Я же пока расскажу о музыке в этом часе. Работа от класса Wicked Game, Рекорд Ремейк. Также появится Эбин с треком «Hollow». Услышим трек от Дипло «Two Steppin'».

0: Рекорд реклама. Стать счастливее проще, чем кажется. Прогуляйтесь на свежем воздухе. Насладитесь живописной природой и осознайте свою неоспоримую выгоду при удачном вложении в земли Новотоксово. Роскошные участки в окружении леса и с выходом к озеру. Перспективное расположение. 25 минут от города. Одна сотка стоит сейчас всего 180 тысяч рублей. Успейте забронировать. Звоните 385-58-83. 385-58-83.
1: Увидеть весь Петербург сразу? Двухэтажный автобус Cityside Sync – это свобода, ветер и лучшие виды. Садись и смотри на дворцы, каналы и мосты с высоты. Удобные места, аудиогид и возможность выйти на любой остановке. Твой Питер. Твой маршрут. Билеты на борту автобуса или на citysightseeing.ru. Отправление ежедневно от Исаакиевского собора. Настройся на городскую волну Citysightseeing.
2: ООО Citysightseeing Москва. ОГРН 112-774-627-0860.
3: Где карта, Билли? Нам нужна карта.
4: Зачем нам карта? Наши сокровища находятся в самом сердце Шлиссельбурга. Участки ИЖС со всеми коммуникациями и пропиской. Рядом Нева и полная инфраструктура. Школы, детские сады, поликлиники.
3: Звучит, конечно, заманчиво, но ты уверен, что этот поселок расположен именно в центре города?
4: Абсолютно. Позвони и узнай подробности. 317-24-44.
3: 317-24-44.
0: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

рекордом на Аниму. Прямо сейчас отправляй слово «Анима» в чат мобильного приложения «Рекорда» и прими участие в розыгрыше поездки на его шоу.

0: Рекорд. Новости.
1: Сотрудникам складов Валберис с 3 августа запретили проносить на работу смартфоны, следует из распоряжения компании. Согласно ему, с собой разрешается брать только кнопочные телефоны без камер. Новые требования в компании назвали дополнительными мерами безопасности, направленными на предотвращение несанкционированной съемки. Федеральная антимонопольная служба завела дело против Apple за непредустановку на устройствах под управлением iOS, iPhone и iPad, национального мессенджера Max и отечественного магазина приложений. Ранее ФАС выдала предупреждение Apple о необходимости устранить это нарушение, а также предустановить на устройствах российский поисковик или поисковик другой страны ЕАЭС. Но компания выполнила требования лишь частично. Первый серийный полностью импортозамещенный лайнер MS-21-310 впервые поднялся в небо, сообщил Минпромторг. Полет продлился более часа на высоте до 6000 метров и приборной скорости до 600 км в час. В ведомстве заявили, что самолет показал себя хорошо, полетное задание было выполнено полностью. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». В течение этой недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
1: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор Fastway. Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на fastway.ru. 18+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Рекорд!

это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие три часа я проведу с вами. Друзья, иногда самые большие интернет-тренды, согласитесь, появляются вообще из непродуманных рекламных кампаний и не из работы профессиональных команд, ну а просто вот случайно. Один какой-нибудь неловкий момент, и его уже повторяет весь мир. И именно так случилось с маленьким ребенком, который случайно запустил настоящий флешмоб. Если вы видели, он взял телефон, сделал селфи и опубликовал снимок в аккаунте компании своей мамы, саудовского бренда. Вместо того, чтобы удалить этот пост, компания оставила его, и неожиданная публикация стала очень даже вирусной. В итоге идею подхватили крупные бренды и организации от Uber и BMW до McDonald's, IKEA и даже Министерство энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов. Если вы этого еще не видели по каким-то причинам, срочно всем смотреть. Это очень милый и забавный тренд, и получается, что иногда для его создания нужен вообще не гениальный маркетинг, а просто детская любознательность и случайное нажатие кнопки. Ну а какой самый случайный или странный пост в интернете вы помните, который внезапно стал популярным? Давайте писать об этом в чат мобильного приложения Радио Рекорд. Все это, как всегда, обсуждаем под лучшие танцевальные. Я расскажу о треках в этом часе. Джоэль Кори, Whispers. Горячая работа от All Things Break, Gravity. Чуть позже здесь Зиверт, Газ. Газую, когда нету, газую, когда есть. Дождемся потрясную совместку от Хьюга Лендальтра, Нейн, Moving to the Sun. Открою час Эвелин Рокстон с треком Vertigo. Это рекорд. Dance. Лето. Рекорд.

0: 603-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Увидеть весь Петербург сразу? Двухэтажный автобус City Sightseeing – это свобода, ветер и лучшие виды. Садись и смотри на дворцы, каналы и мосты с высоты, удобные места, аудиогид и возможность выйти на любой остановке. Твой Питер. Твой маршрут. Билеты на борту автобуса или на citysightseeing.ru. Отправление ежедневно от Исаакиевского собора. Настройся на городскую волну City Sightseeing.
2: ООО City Sightseeing Moscow. ОГРН 112-774-627-0860.
3: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
4: Панорамные участки.
3: Очаровательное место в окружении леса. Чистый воздух. 25 минут от города.
4: И всего 150 тысяч за сотку.
3: Круглосуточно охраняемая территория. Вся инфраструктура для комфортной загородной жизни.
4: Кафе, рестораны, магазины, аптеки и пункты выдачи маркетплейсов.
3: Панорамные участки. Приезжайте, вдохновляйтесь и оставайтесь. Звоните 317-22-23.
4: 317-22-23.
5: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-22. 27.

0: Рекорд. Новости.
1: МВД России напомнило, что жертвам дистанционных мошенников, передавшим деньги курьеру, необходимо сразу обратиться в полицию. Также важно как можно подробнее описать курьера, место, время и маршрут его передвижения. Это может помочь установить злоумышленника по камерам и задержать его. Забытый в общественном транспорте багаж будут хранить бесплатно в течение суток, следует из приказа Минтранса России. За хранение сверх указанного срока взимается плата в размере, установленном перевозчиком. Приказ вступает в силу с 1 сентября этого года. Неймар заявил, что может завершить карьеру в 2027 году. Бразильский нападающий намерен сначала доработать контракт с Сантосом, а затем решить продолжать выступление, сменить клуб или завершить карьеру вовсе. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». В течение этой недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
1: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор «Фествей». Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на festway.ru. 18+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Дэнс лето!
0: На рекорде. Yeah!

Это первая танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд. Друзья, помните разговор о том, что зрителям уже надоели фильмы про супергероев? Так вот, кажется, что киноиндустрия решила проверить это на практике. И вот новый фильм «Человек-паук. Новый день» показал невероятный старт в прокате за первый уикенд. Картина уже собрала около 927 миллионов долларов по всему миру. Но это второй лучший результат в истории кино после, знаете кого? «Мстители. Финал». Тогда он на старте набрал рекордные 1 миллиард 220 миллионов долларов. Заодно фильм установил новый рекорд внутри франшизы «Человек-паук», обойдя старт «Нет пути домой». Так что, похоже, зрители все еще готовы идти на супергероев, несмотря на эти разговоры. Главное, чтобы история действительно цепляла. Ну а как думаете вы, супергеройское кино еще долго будет на вершине или все-таки пора уступить место новым жанрам? Пишите мысли в чате рекорда. Все это, как всегда, под лучший танцевальный. Расскажу о треках в этом часе. Новинка от Кайго «Take Me Back». Отличная работа от Calvin Harris «Satisfies». Еще услышим классную работу от Tiesto «Don't Lose Your Head». Еще дождемся DJ Smash BMW. Открой час Offenbach с треком Miles Away. Это рекорд Dance

0: Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама. Поднимись туда, где звучит драм-н-бейс. 22 августа фестиваль «Мы любим драм-н-бейс» поднимется на самую большую крышу Санкт-Петербурга Roof Place. Три танцпола, 20 топовых артистов, рассвет с видом на залив, мощный звук и новый уровень мультимедийного, светового и лазерного шоу. 22 августа. Крыша Roof Place. Подробности на сайте drumrave.ru. 18+.
2: Жить за городом? Ха, вот еще. Полжизни на дорогу потратишь.
3: А как тебе такое? Участки в Артемягах всего в 8 километрах от города. Остановка рядом. 10 минут и приехал. ИЖС, коммуникации, крутая инфраструктура. Школы, детские сады, магазины, конный клуб. А цена участков 600 тысяч за сотку.
2: Просто космос!
3: Звони. 611-25-25.
2: Ага, 611-25-25.
4: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: США закроют дипмиссии в Канаде, Японии, Индонезии и других странах, сообщает Рейтер со ссылкой на источники. Отмечается, что Белый дом изначально стремился к закрытию до 30 зарубежных представительств, поскольку многие из них неэффективны с точки зрения вложений, но на данный момент сокращения коснутся лишь 5 из них. В Эстонии из-за новых языковых требований уволят более 100 сотрудников детских садов. В Нарве расторгают договоры со 108 помощниками воспитателей, которые не подтвердили знания эстонского языка на уровне не ниже B2. Власти города считают, что их обязанности смогут выполнять другие сотрудники. После выхода фильма «Одиссея» в Москве вырос интерес к именам из древнегреческой мифологии. В столичных ЗАГСах зарегистрировали 81 девочку с именем Афина и 2 мальчиков по имени Одиссей. Среди новорожденных также появились Дионис, Аид, Афродита, Зевс и другие имена из греческого пантеона. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
0: Рекорд.

0: Говорят, за синими холмами, где снег сверкает, как кристаллы, есть земля счастья. Карабицына.
1: Сияющие дороги, все коммуникации, до горнолыжных курортов рукой подать.
0: А участки всего по 180 тысяч за сотку.
1: Скорей же зови хранителя земель.
0: Уже звоню. 448-6565.
1: Карабицына. Место силы и отдыха во все времена года.
0: 448-6565.

8-7-6-5. Карнавал вкусов на Фудпарк Лето. Много вкусной еды и отличных подарков, дегустации, мастер-классы и призы для гостей. 8 и 9 августа в ТРК Лето. Категории 16+. Организатор общества с ограниченной ответственностью СПП Лето. Подробности на сайте foodparklet.ru. Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Record. Dance Radio.
1: Первая танцевальная радиостанция России на связи. Вы слушаете Радио Рекорд. Ребят, всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайший час я буду с вами. И я предлагаю вам сегодня немножечко поностальгировать. Согласитесь, есть вещи, которые вроде бы вот совсем простые, но стоит только их увидеть, сразу приносишься, ну, например, в детство. Запах старой книги, любимая игрушка, первая приставка, ну или вообще какая-нибудь мелочь, которая почему-то осталась в памяти на всю жизнь. Так вот, у меня сегодня утром именно так и случилось. И теперь я предлагаю вам вспомнить, какая вещь из детства до сих пор вызывает у вас улыбку. Это может быть любимая игрушка, предмет из комнаты, ну или что-то вообще совсем неожиданное, что связано с теплыми воспоминаниями, может быть, даже не из мира детства. Пишите в комментариях свое имя, возраст и ответ на этот вопрос. Мне будет безумно интересно почитать и посмотреть, какие вещи, может быть, объединяют разные поколения. Делитесь, что из детства вы бы с радостью вернули себе прямо сейчас в чате Рекорда. Все это, как всегда, под лучшие танцевальные. Расскажу о треках в этом часе. Новая работа от Тиесто, Echo Sax Finale. Еще один свежак от Алок и Дженнифер Лопес. Чуть позже здесь Эйв, Meet Me in the Dark. Еще дождемся Yearbox с треком Graceland. Открою час Sony for the Radio DN Poppy Bascom Think About Us. Это рекорд. Dance лето.
2: Dance лето.
0: На рекорде.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Петербуржец купил квартиру за 8 миллионов рублей, а в придачу получил незнакомого старика с пожизненным правом проживания.
2: Чужой дед в твоей квартире – это законно? Какой-то принят новый закон о чужом деде?
3: Да нет, дед не наркоман, не алименщик. Нормальный, обычный, законопослушный дед. То есть все законно.
2: Продавец посоветовал покупателю смириться и принять деда в семью. Давайте вот поставим деда ребром. Ну, приходишь ты в свою новую квартиру. Зато это уют, уже как бы сразу свой дед. А если у него есть свой дед? И он тоже его туда приведет жить.
3: А нет. Тут очень хорошо, очень все здорово. Тут можно устроить битву деда!
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на рекорде.
4: Рекорд реклама. Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
5: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-47-41, 16+.
6: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
7: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
8: Опять математика. Надоело!
9: Сынок, если хочешь наслаждаться выгодой, учись и сможешь грамотно инвестировать.
8: Эх!
9: Давай рассмотрим на примере участков для комфортной жизни. Новотоксово. До города 25 минут. Рядом озеро, вокруг лес. Одна сотка – 180 тысяч рублей. Значит, 6 соток…
8: Всего 1 миллион 80 тысяч! Скорее бронируй!
9: Уже звоню. 385-58-83.
8: 385-58-83.
10: Маршрут построен. До курорта 10 минут.
8: Подожди, до какого курорта?
9: До нашего. До Атлантики.
8: Ура! Мы едем в бассейн!
9: Просторные теплые бассейны для взрослых и детей. Акваэробика, фитнес, тренажерный зал, сауна и хамам.
8: Все, чтобы почувствовать себя, как на курорте.
9: Абонементы со скидкой до 50% на сайте atlantica1.ru.
8: Бассейны Атлантика. Твой курорт рядом. В Санкт-Петербурге, Сертолово и Гатчине.
5: ООО «Бассейн Гат», город Гатчина, улица Генерала Дмышева, дом 13А, офис 213, ОГРН 116-784-761-35.
9: Говорят, за синими холмами, где снег сверкает, как кристаллы, есть земля счастья. Карабицына.
8: Сияющие дороги, все коммуникации, до горнолыжных курортов рукой подать.
9: А участки всего по 180 тысяч за сотку.
8: Скорей же зови хранителя земель.
9: Уже звоню. 448-6565.
8: Карабицына. Место силы и отдыха во все времена года.
9: 448-6565.
0: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп заявил, что нелегальная миграция и энергетическая политика уничтожают Европу. В качестве примера он привел Великобританию, отметив, что страна, несмотря на ресурсы Северного моря, продолжает закупать энергоносители у Норвегии. Приложение Telegram исчезло из App Store сразу в нескольких странах, убедились корреспонденты ТАСС. Так, мессенджер больше нельзя скачать как минимум в российском, турецком и американском регионах. При этом установленный ранее мессенджер продолжает работать. Россиянам официально разрешили совершать коммерческие полеты на воздушных шарах. Первая в стране авиакомпания получила сертификат на такие рейсы. Первые полеты запустят над Алтаем, а в дальнейшем планируют расширить маршруты на другие регионы России. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
6: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
7: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: Сан Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
8: Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд.

0: Всем привет, это Радио Рекорд, я Кристина, и новости у нас просто огонь. Рекорд объявила лайнап фестиваля «Пиратская станция. Рагнарёк в столице». Новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу перенесет гостей в мир скандинавских мифов. Викинги и силы хаоса, огонь и лед в одном масштабном мультимедийном перформансе. На сцене нового ВК-стадиума выйдут 3 зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов. От ветеранов сцены до героев новой волны. Кашин, Saint Rider, Псинхра, Кротси, Эйтукей, Гвоздь. 31 октября, Москва, ВК-стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Все подробности на radiorecord.ru 18+. Класс в этом часе и Wicked Game. Еще впереди Баусы и Магнетик. Конечно, Олеса и Саша Destiny. Ну и непременно Uncle Flex SMS.
1: Обещала никогда не говорить мне о любви, и что в нас, ну, никогда не погаснут все огни.
0: Уже сейчас, в начале часа, Эвелин Рокстон и Vertigo, и все это рекорд Dance лета.
2: Рекорд!

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Реклама. Зачем вам психолог, когда есть панорамные участки? Доступный способ жизни в гармонии с собой и окружением. Нетронутый лес, живописный ручей, готовые дороги и коммуникации. Территория охраняется. Вся инфраструктура поблизости. От магазинов до ресторанов. До города 25 минут. А стоимость всего 150 тысяч за сотку. Панорамные участки. Окружите себя прекрасным и наслаждайтесь каждым мгновением. Бронируйте 317-22-23. 317-22-23.
2: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-4741, 16+.
4: Привет-привет. Это ты из будущего. Помнишь, как 5 лет назад купил участок в Коробицыно? 180 тысяч за сотку с коммуникациями, и сразу можно было строить. Молодец. Теперь у нас свой дом, сосны за окном и рядом горнолыжный курорт. Живем, как мечтали. Не сомневайся, звони и бери в Коробицыно. 448-6565. Повторяю, Коробицыно. 448-6565.
5: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: Сотрудникам складов Валберис с 3 августа запретили проносить на работу смартфоны, следует из распоряжения компании. Согласно ему, с собой разрешается брать только кнопочные телефоны без камер. Новые требования в компании назвали дополнительными мерами безопасности, направленными на предотвращение несанкционированной съемки. Федеральная антимонопольная служба завела дело против Apple за непредустановку на устройствах под управлением iOS, iPhone и iPad, национального мессенджера Max и отечественного магазина приложений. Ранее ФАС выдала предупреждение Apple о необходимости устранить это нарушение, а также предустановить на устройствах российский поисковик или поисковик другой страны ЕАЭС. Но компания выполнила требования лишь частично. Первый серийный полностью импортозамещенный лайнер MS-21-310 впервые поднялся в небо, сообщил Минпромторг. Полет продлился более часа на высоте до 6000 метров и приборной скорости до 600 км в час. В ведомстве заявили, что самолет показал себя хорошо, полетное задание было выполнено полностью. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». В течение этой недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
1: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор Fastway. Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на fastway.ru. 18+.
3: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Дэнс лето!
0: На рекорде.

0: с телевизором и ругаться с утюгом. Именно поэтому вы так и делаете, дорогие наши пишущие радиослушатели. Вы написали тут кучу всего, кое-что из этой кучи. Как обычно читаем в эфир, это у нас называется «Народные новости». Чё там?
1: Ну, тут у нас была новость, что в Москве все чаще и чаще называют новорожденных в честь героев и богов древнегреческой мифологии. Появились очень много всяких Зевсов, Посейдонов, Гераклов, Гер... и прочее, прочее, прочее. И вот мы спросили тебя, какое бы ты хотел себе имя? Какое-то ну, необычное, какое-то ну, со смыслом какой-то, там, в честь каких-то древнегреческих богов, в честь каких-то героев литературных. И почему? Ну, кстати, перед тем, как начать эти варианты, я вот читаю одно сообщение. Знаете, когда появляется любая новость из Москвы, у нас, по крайней мере, в нашем эфире, сразу начинается некое брюзжание в регионах. Вот, например, Дмитрий пишет. Да, я Москву тоже не понимаю. То ли их скортницы, то ли жигалы. Это очень страшно. Вот что бы про Москву бы мы не сказали там, да, вот любая новость. Да,
0: Москва это вообще очень страшно для наших регионов.
1: Триггер такой.
0: Включая, конечно, вообще для россиян, которые живут не в Москве, то есть для 99,5% России, Москва это вообще страшно. Ну, все, что да. Там какие-то люди такие ходят, Киркоров этот в перьях, да? Ну, а причем сам этот чувак, я же видел это сообщение. Знаете что? А знаете, какое его сообщение до этого было?
1: Нет.
0: Я просто скажу так, на всякий случай. А до этого его зачем сначала так? Я сам из Москвы.
1: Ну, в общем, поэтому и боится
0: конечно,
1: вдвойне.
0: Конечно, это самое страшное, разумеется. Более страшное, разумеется.
1: А вокруг все эти, как жигалы ходят.
0: Поэтому Москва страшна всем, а в Москве тоже страшно. Знаете, вот ты, москвич, и ты каждый день видишь то, что вокруг тебя в Москве. Мы же все этого не видим.
1: Нет,
0: мы не видим.
1: До нас слухи доходят. Если что, мы в Питере находимся, если кто не знает, начал только нас слушать.
0: А что мы не из Москвы. В Питере не так страшно.
1: В Питере только полегче. Да, да. И вот по поводу имен. Мне кажется, Эректус норм имя. Когда знакомишься с женщиной, она сразу понимает, что норм. Все, видимо. Как корабль же назовешь, так он и поплывет же.
0: Да, это действительно классное имя, но, к сожалению, все да. больше и больше в России людей с именем Пол Шестовус. Увы, потому что я вот недавно читал статистику, у людей реально очень плохо стоит. Реально,
1: ну, блин, стресс, экология.
0: Да. На одного ректуса 20 полшестого.
1: Ну, что с ректусом еще есть другой, как бы, аспектик.
0: И один нестоимус. Кстати, у меня есть знакомый.
1: Нестоимус. Как Нострадамус, только нестоимус.
0: Нет, я просто думаю, рассказывать.
1: Нет,
0: там просто такая история. Ну, или как
1: бы. Не-не-не, вот.
0: А чего не любите?
1: Все, вот показывайте, вы такой.
0: А, ладно, хорошо.
1: Так вот, по поводу эректуса, дружище. Все плохие новости. Эректус это не про это, что ты думаешь. Эректус это был такой Homo erectus, наш как бы предшественник знает, да. вымерший, который мы человек разумный.
0: Прямоходящий.
1: Да, он человек прямоходящий.
0: А слово да. Но это не ва. У нас уже, слушайте, у нас слово.
1: Они тупые были.
0: Кто, скажите мне, кто в современном мире, тем более у нас в России, использует слово эректус в значении прямоходящий? Прямой.
1: Ну, прямой, да.
0: Да, вставший. Да? Нет, конечно. Только в этом. Если эректус, то во. А если не стоямус, то...
1: Не так. Да, а вот есть люди непритязательные в смысле имен, у них только одно лишь ограничение. Любое имя хорошее, кроме Олега. Олеги какие-то мутные. А как тебя самого зовут?
0: Ну, видимо, Олег. Да. А откуда он это знает? А вот как узнать? Лучше, ведь лучше всего ты знаешь, как узнать, кто, вот, что кто-то мутит?
1: Ну, спроси, как его зовут.
0: Только если ты сам. А вот скажите, а вот у вас вот с Олегами так же?
1: Ну, слушайте, ну, у меня нет, у меня нормально, у меня мало было Олегов на моем жизненном пути, надеюсь, еще встретятся, многие жить собираются долго, но они у меня ненормальные были.
0: Да мне тоже кажется, что Олеги вообще просто огонь. Да? И потом уж это, давайте все-таки, ну, исторически такое имя для нас важно. У нас, вот, например, со Стасом нас немного чего связывает исторически, да? Никаких, ну, там, да, не было таких, ну, прям уж совсем, да?
1: Таких Стасов, таких огонь. Стас Великий.
0: В Польше, да, а с Олегами у нас, да.
1: У нас нормально с Олегами. А вот человек с ником Гужончик пишет. Добрый вечер, а вот я Гужончиком быть хочу. То есть, видимо, зовут Олег или Стас.
0: Ну, чувак, ну, если хочешь быть Гужончиком, я будь им. Больше, я уверен, что он уже Гужончик в каком-то смысле. Как он тебя называет, кстати?
1: Гужончик.
0: Фу, мечта сбылась.
1: Но если хочешь быть Гужончиком, нужно мыслить как Гужончик и действовать как Гужончик.
0: Так, дайте я почитаю. Так, ну. Вот я не знаю, но решайте сами. Я думаю, может, не по теме. Нет, видимо, по теме. Просто человек лаконичный. Мишаня Хитун пишет одно слово. Дилдо. Видимо, вот такое имя он хотел иметь. Ну, то есть, а дилдо это полное дилдомир, да?
1: А нет, другое полное имя. Нам о нем написали уже в другом сообщении.
0: Так.
1: Так. Саня пишет. Себе бы я хотел какой-то...

0: какое-нибудь звучное имя, как у султана? Мастурбек, Дилдажон или Абдуллох?
1: Ну, а на самом деле, ну, как бы, я тебе могу сказать так, Саня. Хочешь быть Мастурбеком? Будь им! Тоже! Ну, не надо это... Вот меня один раз, я даже так тоже помню, был случай. Мне сказали, ты чё? Да, это же не то, что прям...
0: Это же Невский проспект! Чё тут, Мастурбек?
1: Ну, звучно, кстати, да. Действительно. Но вот пишет, а вот Вован пишет. Ура, вы вернулись. Бегу 20 километров и вас слушаю. Вы классные. Вот это, видимо, типичный наш слушатель, который бежит от кого-то. Кстати, от кого? От полиции?
0: Ну, слушайте, наши слушатели делятся на две как бы равнозначные категории. Одни за кем-то бегут, другие от кого-то бегут. Вам возможно, кажется, они друг за другом и бегут.
1: А этот бежит? Окей, а мы вернулись, да?
0: Ну, я вернулся, да.
1: А вы, брат, уходили, да?
0: Ну, я выходил, минуточку выскочил.
1: Окей, сейчас там петушок наш должен прийти. Давайте его, или я хочу просто... А знаете почему? Я просто петушка отложил.
0: А вот не отложили вы
1: петушка. А что делаешь в таких случаях?
0: Терпеть... Смириться.
1: Ну, окей.
0: Почитать что-нибудь?
1: Нет, нет, раз петух, так петух. У нас же с вами петуха договор, да?
0: Ну, как бы такое.
1: Да, ну, как это называется?
0: Ну, я как Трамп. Могу его нарушать.
1: Ну, вы не то. Все, не-не, никак. Вы напомните им, что мы обсуждаем.
0: Ну, какое бы ты себе хотел имя? Имя необычное, такое с историей какой-нибудь. Не то, что твое банальное, как и у меня, впрочем, и у коллеги имя. Пиши мы это, почитаем кое-что.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Женщин не следует допускать к воспитанию мальчиков старше 5 лет, заявил глава регионального отделения Союза отцов. По его мнению, после этого возраста мальчики должны расти исключительно в мужском окружении, чтобы стать полноценными гражданами и воинами. Он также считает, что именно преобладание женщин в системе образования связано с буллингом, дедовщиной и демографическими проблемами.
2: Женщин не стоит допускать к воспитанию мальчиков старше 5 лет? А, простите, а кого тогда подпускать, если батя бухает или бросил мамку с ребенком, как это часто, кстати, и бывает? Кого подпускать? Вот этого вот чуваку, да, глава кого там, регионального отделения Союза отцов?
3: Ну вот ты, что... конечно, потому что тот отец алименты не платит, свалил.
2: Конечно, потому что да, больше в этом случае подпускать просто некого. Потому что, да, по его мнению, с этого возраста мальчики должны расти исключительно в мужском окружении. Это здорово, только у нас-то еще это окружение мужское найди. Когда батя так гасится от уплаты алиментов, что полиция найти не может. Да, чтобы вообще-то расти в мужском окружении, нужно сначала окружить такого батю. Нужно его найти и окружить. А таких бать, знаете, обычно окружить нелегко. Зайца проще поймать нам на пуле. Значит, отдуваться придется вот этому главе регионального отделения Союза отцов. Ему придется окружить собой мальчик.
3: А меня, кстати, воспитал Союз отцов. Знаете, у нас во дворе, когда мы там бегали, у нас там такая скамейка была за кустом сирени. И там собирались мой отец, как бы, отец Вадика, отец Генки Петрова, сестер Веревкиных. Вставали пивас, и там как бы сидели тихонечко за сиренью, ныкаясь. А потом звали: «Эй, давай, иди сюда! Ну чё, девочка уже есть у тебя там, да?»
2: А вас воспитали с помощью пиваса? Нет, а, окей, а это... Вы назывался Союз отцов?
3: Ну, мы их так называли. О, Союз отцов собрался.
2: А, вот, и, кстати, вот поэтому у меня вопрос. Это, нет, ну я вижу, что вы воспитали. Я думаю, кто же вас воспитал? Да. Сейчас ответили на этот вопрос. И с помощью пива, да, были воспитаны?
3: Нет, ну, отцы, конечно, не давали. Как бы, нет, они сами там немножко выпивали, и там нас уже воспитывали.
2: А что это такое сейчас? Что это вообще такое, Союз отцов? Какие-то отцы объединились в союз? Я надеюсь, это не те, которые от алиментов скрываются.
3: Нет, это правильные отцы.
2: Нет, я уверен в этом.
3: Но ну что? Отцы! Говорят они другому на собрании, начиная.
2: Что такое Союз отцов? Это, кстати, это как-то отличается от группировки отцов или от бандформирования отцов? Они хоть сами-то отцы или...
3: А там этот авторитет отец такой, да, был в 90-х, помните?
2: Да,
3: нет, отец, да. Тамбовский.
2: Нет, просто кто эти отцы? То есть они действительно отцы? Или знаете, помните, как вы там, она готовится стать матерью, я готовлюсь стать отцом, как бы, вечером заскочу. Что за союз отцов? Просто это как бы здорово. Ну, кто это? Что это? Вот я могу быть в союзе отцов?
3: Ну, вы отец.
2: А в этом берут только отцов?
3: Да.
2: Любых?
3: Ну, нет, проверенных отцов, хороших.
2: Проверенных чем?
3: Ну, с такой с нормальной историей там. Жизнью проверенных отцов.
2: Или проверенное отцовство.
3: Отцовством, да.
2: Не, вот это очень важно. Потому что, знаете, ну, не знаю. Нет, нам, конечно, отцов, союз отцов нужен. Но еще нам больше нужны просто нормальные отцы. Не групповые отцы, а такие частные, индивидуальные. Нет? Союз.
3: Ну, если они еще и в союзе отцов состоят.
2: Нет, это, конечно, это шикарно.
3: Это просто комбо.
2: И как
3: это...
2: сидят на скамейке, да?
3: Там самый лютый был отец сестер Веревкиных, я помню.
2: Что? Каких сестер?
3: Веревкиных, такие пловчихи были.
2: Который вас воспитал, а что он делал?
3: Он все подходил, ну что, девочка тоже есть.
2: Это...
3: Сколько раз подтянешься? А турник стоял? Сколько раз подтянешься? Я такой, ну там,
2: он... Слушайте,
3: а я в твои годы 750 раз подтягивался.
2: Вот это другое. Вот если такой союз отцов, то это, конечно, клево. Вот у меня, кстати, такого не было во дворе. У меня был просто один отец сидел. Батя его звали. Ну, сначала сидел там, а потом на скамейке. Да, был, по-моему, это был отец.
3: Такие отцы у нас тоже были, да.
2: Они везде были, да.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Апатии продолжается. Я же, в свою очередь, продолжаю вам напоминать на том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти, если что, огромное количество интернет-станций. Спойлер, там более 100 штук. Совершенно любой музыкальный, даже танцевальный вкус. Добавляйте в избранные понравившиеся интернет-потоки. Ловите мощный плюс вайбик вместе с интернет-радиостанцией Пати 24 на 7. Она является продолжением нашей радиовечеринки, которая прямо сейчас, еще 90 минут, звучит здесь, на Рекорде.
1: Рекорд.

спортом на Аниму. Прямо сейчас отправляй слово «Анима» в чат мобильного приложения «Рекорда» и прими участие в розыгрыше поездки на его

Aioli с треком «California Dreaming». Да-да-да, все правильно, название верное. Пришли к нам с релизом 24 июля с лейбла Spinning Records, и они, в свою очередь, продолжают переосмысливать известные музыкальные темы через современное клубное звучание. В новой версии «California Dreaming» оригинальная мелодия получила плотную хаусовую аранжировку, сохранив при этом узнаваемость, но приобретя совершенно другой характер. Это, знаете, такой не ремейк ради ремейка, а вполне себе самостоятельная клубная работа. Но, тем не менее, «California Dreaming» от Dub Dogs, Voltec, Aioli, Record.

0: Три узнаваемых имени в одном релизе. Релиз лейбла, кстати, Hell Deep 24 июля в лице голландца Оливера Хелденса. Раз. Британских ребят Crider. Два. И The Young Punks. Три. Так называется Chasing Highs. Презент состоялся еще в 2023 году в State Historic Park в LA. Презент в Хистерии у Крайдера также три года назад. 24-й год. Оливер Хелденс играет сие творение на первом уикенде Tomorrowland'а. И молчание на два года. Уже в этом году презент от Магвая, Мейнстейдж Ультры в Хорватии, наш Честер Янг, румынский Протсаби Онви, Дон Диабло, Армин и еще огромное количество других продюсеров также отсаппортили, как бы это ни звучало, эту композицию. Итак, прямо сейчас в Рекорд Клаб шоу Оливер Хелденс, Крайдер, The Young Punks, Chasing Highs.
1: Рекорд Клаб, Тим

Oh it.

Ну что ж, лучшая танцевальная музыка со всего мира, летний прекрасный вайб от Нейтрино и Баура подходит к своему завершению. Мы услышимся ровно через неделю, со вторника и на среду в полночь на волнах Радио Рекорд. А далее Лена Попова, технический перерыв. Друзья, наслаждайтесь оставшимся летом. Август вам в помощь. Всем пока.

0: или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на «Рекорде». Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Лена Попова.
2: Технический перерыв.
3: В Санкт-Петербурге час ночи. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Лена Попова, и это программа «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». Сегодня в Техпере гостевой микс. Приурочен он к событию достаточно масштабному, которое произойдет уже в эту субботу, 8 августа. Пройдет полигон рейв. В рамках этого рейва питерская промо «Базовая техно» устраивает свой шоу-кейс. Я тоже в лайнапе, чему очень рада. И сегодня у меня в гостях один из резидентов «Базового техно» Максим Цукцванг. Немножечко о моем госте. Он довольно в зрелом возрасте уже начал увлекаться электронной музыкой, приобретя необходимое оборудование и начав практиковаться на дому в 2017 году. Все началось в Бланке. Небольшое лирическое отступление. Его первый микс произвел впечатление на Женю Залетного, резидента Бланка, который познакомил новичка с основателем «Базового техно» Кириллом Кейсером. И с тех пор Максим стал неотъемлемой частью петербургской техносцены и ведущим гипнотик-диджеем «Базового техно». Кроме того, он не обходит своим вниманием и электро. Его сеты в стиле электро достаточно востребованы, в том числе в творческой биографии Цукцванга выступления в Бланке, Штекеншнайдере, Ритмах, Рафе 25, Мутаборе, культовой московской пропаганде, а также на опен-эйрах, Соларсиста, Кострах, Пикнике на обочине, Санспирите и так далее. В музыкальном плане Максим концентрируется на гипнотик техно, с равным успехом применяя этот жанр как для динамичного открытия ночи, так и для погружения публики в глубокий томный транс ближе к рассвету. Делая упор на выступлениях перед живой аудиторией, Цукцванг крайне редко фигурирует в подкастах, и поэтому его сегодняшняя запись для технического перерыва – это определенный манифест и демонстрация стиля. Я желаю всем приятного прослушивания. У нас с вами ровно час.

0: 1:30 в Санкт-Петербурге. Меня зовут Лена Попова. Это программа «Технический перерыв на волнах Радио Рекорд». Мой сегодняшний гость Максим Цукцванг, резидент питерского промо «Базовая техно», чье живое выступление вы сможете услышать уже в эту субботу. В Петербурге состоится полигон «Рейв», и «Базовая техно» дает там бал в виде шоу-кейса, где мой сегодняшний гость, конечно же, тоже обязательный участник лайнапа. Нас с вами еще ровно полчаса.
1: Еще больше техно вы найдете на интернет-радиоканалах «Техно», «Innocence», «Гипнотик» и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении «Рекорд Дэнс Радио».

Санкт-Петербурге 2 часа ночи. Пришло время прощаться. Меня зовут Лена Попова. Это была программа «Технический перерыв» на волнах Радио Рекорд. Напоминаю, что мой сегодняшний гость – Цугцванг, резидент промо «Базовая техно» питерской группировки, которая устраивает свой шоу-кейс уже в ближайшую субботу на полигон Рэйви. Я тоже участник лайнапа, и у вас есть хорошая возможность услышать моего сегодняшнего гостя вживую на этом мероприятии. Немножко о своих планах на конец недели. Уже завтра, то есть в четверг, я играю в клубе «Звонок». Ну, сказать, что это будет диджей-сет, я бы не сказала. Просто мы будем слушать мои любимые пластинки. Что это будет, я не знаю. Это может быть и электро, может быть и постпанк, может быть ракешник, может быть гражданская оборона. Вполне. В общем, может быть все, что угодно. Пока я ничего не планирую. Посмотрим, как задастся этот день. Что касается пятницы, я уже буду в Нижнем Новгороде, в клубе «Картель». Состоится мое выступление в компании локальной поддержки. И к субботе вернусь на рейв-полигон. А пока я прощаюсь со всеми до следующего выхода в эфир программы «Технический перерыв». Это я говорю радиослушателям. И те, кто намереваются посетить вышеозвученные мероприятия, буду рада видеть всех везде и всегда. А пока спокойной ночи.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на «Рекорде». Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Оливер Хелденс.
2: Hey, what's up, Healthy Family? It's Oliver Helms here, and welcome to Healthy Radio. I'm glad you're here, and I'm stoked to be back on your airwaves with some amazing new music this week. Hit me up online while you're listening, and let me know what you think of the new tunes. Hit me on my socials at Oliver Helms, or just drop your comments on YouTube uploads. Alright, enjoy!